передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

на радио «Чип и Льдук» звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока. Пока.

радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

high like the mad bumble clock, yeah.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

Не совсем радио. От слова «чипльдук». Do-do.

0: 50,000 watts of funkin'.
1: Krzysztof Zanussi на радио Чипльдук.
2: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элемента, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек человеку.
1: Krzysztof Zanussi на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

празднично-новогоднем лексиконе. Санта-Фе. Разочарование и недовольство американских детишек рождественскими подарками Санта-Клауса. Например, выразить свое Санта-Фе.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

in his eyes as he searched the faces

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
1: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here?

Радіо Чіпльдук. Ренса.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. 100 долларов. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Багдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: was just a girl in disguise.
1: C'était du bluff.
2: Работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
3: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
2: Не только следователям и сыщикам,
3: но и служебно-розыскным собакам.
2: Задумайся!
4: Encore une fois.

Thank you.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

の胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

Фраза дня. Минута смеха продлевает жизнь. То есть оттягивает конец.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

0: for the sake of love.
1: Вы слушаете музыку из полюбившихся вам кинофильмов.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, бим-тим, помаленьку.

0: Čipľduk. Šuhrite.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты, через PayPal. Заранее благодарны.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Каждое поколение смеется над старыми модами, но свято следует новым. Генри Дэвид Торо.

0: Картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху Ассоль.

0: после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.
1: A été fondée sur deux dates marquantes. Le 60e de la bataille aux abords de Moscou, devenu un tournant dans la grande guerre patriotique de 1941-45, et le 950e

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Внимание любителям спорта. Передаем результаты 9-го тура чемпионата Монголии по футболу. Улан-Батор Юнайтед, Арден-От 1-0. Селендж ЦББ, Мон-Уран 1-1. Сонор Мазаалай 2-1. Эрденет Нинш, Эрхим 3-2. ИТИ Динозавр Банкбарс 0-0. Хангарит Делгер 1-1. Харамхон Дархан 0-0. Хараатсай Баянгол 0-1. А мы передавали результаты 9-го тура чемпионата Монголии по футболу. С вами был Захар Панкратов.
1: Радио Чипальдук. Всегда актуальная информация.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

じゃん。

0: the bigger the pill.
1: The bigger the pill, sure.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.
1: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two, Mr. Excitement.

0: Да здравствует этот... Ну, как его? Ну, этот... Да здравствуй.
1: Радио Чипальдзук. Великая...
0: Ну, этот... Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.
0: Да здравствуй.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провез, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну, неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоров. Я говорю, ну, поищи конь-старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. И у меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина. За нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю.
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно на самые первые.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

Thank you.

make you mine. Alligator, alligator wine.

сон – это отдых. От самого себя. Герберт Прокноу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: социальной психологии. Идеол.
1: Идеол.
0: Идол или идеал для идиотов. Идеол.

Радио Чипльдук. Ужасно смешное.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Borley, borley, borley, borley.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Книжечка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.

0: synopsis will just happen.
1: В студии радио «Чипльдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти «Сердца за бочку» – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права. $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия. $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова. $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости. $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Too much.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук и так будет с каждым.

0: Tripeptic. Tripeptic. Duck. Tripeptic. Tripeptic. Duck. Tripeptic.
1: Radio. Radio.
0: Tripeptic.
2: Tripeptic.
3: Tripeptic.
0: Tripeptic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипердук.
2: Чипердарик. Дарик.
0: Дук.
2: Чип-чип.
0: Чипердук.
1: Чип-чип. Чипердук.
0: Подук-дипдук.
2: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
1: Радио Чипердук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Кипидок.
5: Инфу-тайм-бак.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

радио «Чип и Дуб». Последний.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

vision. All of this fills my aching.

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Well, that does it.
1: Радио Чиппельдук.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: картинка.
1: Ой, надеюсь, сынок, из тебя получится настоящий человек.
2: Сказал папа Карло, поплевал и трижды постучал по Буратино.

Прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.
2: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是一个神话，可以，这么多年的还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Прошу порадовать мужа вашим неожиданным звонком. А заслала Мэри Гарден. Мэри Гарден. Либо как веселый сад, либо как...
3: Алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогой наш слушатель. Это радио Чипульдук.
3: Ой, ничего себе, серьезно?
2: Да. Вот просили вас порадовать.
4: Да.
2: А вы рады, не рады? Мы же не знаем.
3: Ну, вообще, да, очень.
2: Но просили-то неожиданным звонком. А вот ожиданный он или неожиданный, вот это тоже вопрос.
3: Ну да, не ожидал.
2: Не ожидал.
4: В офисе работаете? Отвлекаем?
3: Не, вот дома по скайпу разговариваю. И с вами одновременно.
4: А кто там на скайпе? Кто там на линии? Кто на линии скайпа?
3: На линии мать, но уже выключается. Говорит, все, отключаю.
4: Живет в другом городе?
3: Да, в другом.
2: Что будем делать с вами?
3: Алло.
2: Да. Вот да, кроме того, что мы вас порадовали, что еще мы с вас можем поиметь?
3: Ну, не знаю. Заказывайте.
2: Ну, чего-нибудь. Отлично. Мы любим, когда нам стучат, журчат, играют на экзотических...
4: Вы музыкальный человек?
2: ...тропических инструментах.
3: Ой, вот мы сыну подарили экзотический инструмент музыкальный, такое пианино детское. Могу какие-то ноты из него извлечь.
4: А сын-то может
2: как? Сын это и сделает.
4: Может, сын действительно? Чего уж.
3: Да вот рядом сидит, да, сын вот. Грызет.
2: Можете в четыре руки там сыграть с ним.
3: И, да, ну, оно, сын, ты извлечешь какой-нибудь? Вот, какой-то звук извлекает.
4: Давайте слушать, что он там играет. Да, давай слушать.
2: Вот звук это пианино электрическое или струнное?
3: Вот.

0: Ну, вот
1: это сын был? Вот так. Признавайтесь, или это вы играли?
0: Это я, да. Сын еще как бы 8 месяцев, он не совсем еще
1: уже
0: в музыке.
1: Уже играет 8 месяцев и не гугу пока?
0: Пока нет.
2: Знаете, 8 месяцев подряд слушать с утра до вечера вот эту такую музыку.
0: Да, он 8 месяцев подряд слушает Чипыльду.
2: Но это вырастет оторва, ты еще тот.
1: Да.
2: Хорошо вот под рукой оказался инструмент. Но мы по почерку знаем, когда вот человек играет, как радистов отличаем. Играет 8-месячный ребенок или 8-летний, или сколько вам вот лет?
0: Мне 35.
2: А вот я хотел сказать 34, вот почти угадал.
1: Да.
2: Кто же мне поверит-то?
1: В какой-то момент, да, подзабыли сколько, да?
0: Ну, уже после, когда до 30 еще как-то помнишь, а потом...
1: А потом лучше и не знать, да?
2: Хорошо.
1: Ну, что же, малышу нужно крепнуть и слушать
2: только
1: побольше.
2: Только мы не спросили, как зовут-то вас.
1: Ой, действительно, что ж делать?
0: Алексей.
1: Записываю.
2: Вот.
0: Алексей.
1: Да. А как малышню?
0: А малышню Лев.
1: Вот это да.
2: Лев. Левик.
0: Лев Алексеевич.
2: Вот мы в следующий раз позвоним, он уже будет сознательный.
1: Да, уже в школу закрыл.
0: Он уже будет зав кафедрой будет уже, Лев Алексеевич.
2: Фортепианного искусства.
1: Вообще, Лев Алексеевич, конечно, должен...
2: Ой, соскочил. Ну, тогда он в эфире наше пока бай-бай услышит. Да, тем более малышу пора спать уже.
1: Пока.

Чиплдук. Шо горите?

0: для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
2: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы предлагаем вам расслабиться под спортивный комментарий Сочинской Олимпиады в комфортном, неторопливом темпе. Итак, переключимся на хоккейную арену, где проходит заключительная 10-минутка.

0: ходят вдоль борта, стремительно прорвав оборону американцев. Евгений Малкин.
1: Но что это? Его силовым приемом останавливает один из американских защитников.
0: Это Джон Карлсон.
1: Но Евгений быстро встает и, стряхнув себя лед, подхватив шайбу, устремляется на ворота противника. Выход один на один.
0: Его на огромной скорости пытается сбить с ног Фаулер.
1: Но Евгений добавляет оборотов и врывается во вратарскую зону, что запрещено правилами.
0: Однако увлеченный потасовкой в средней зоне судья не видит нарушения правил,
1: и Евгений вместе со стражем американских ворот и шайбой
0: буквально влетает в проем ворот Джонатана Квика.
1: Ликованию на трибунах нет предела.
0: Да, такой хоккей нам нужен. Какие скорости!
1: Вот по стадиону пошла волна.
0: На нашем родном языке под сводами арены слышно шай-бу. Осталось совсем немного времени до конца матча.
1: 5 секунд. Вбрасывание в нашей зоне.

0: из Eastern Union мгновенно дойдут до адресата. Пользуйтесь услугами нашего скоростного способа перевода денежных средств.
1: Насадка для душевой лейки фирмы Stilton. Она изумительно бодрит, стремительно тонизирует и великолепно способствует росту волос. Прими душ с насадкой Stilton.
0: Собираешься в Хельсинки на выходные?
1: Хочешь быстро научиться говорить по-фински?
0: Курс ускоренного изучения финского языка.
1: За 4 года. На 16 компакт-дисках.
0: Поспеши, звони прямо сейчас.
1: Или в течение 1.5 года.
0: Финский. Быстро.

0: спорт смены борются из последних сил. И вот уже не за горами цифра 3. Ну что ж, не будем торопить события. И заключительные 3 секунды
1: матча Россия-США
0: мы прокомментируем в специальном репортаже, который выйдет в эфир в ночь с субботы на воскресенье с 11 вечера до 5

0: Не лишне было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем

Чиплибук. И так будет с каждым.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапельдук. Пока не догонят.